Я сам фраер без покрича, без талента и мишича, ал не могу без ича и пича и послушних владича. Скупио сам братио.

биорал, ты биорал, я дашь ты, ты морал, я дашь ты, ты морал. Ты биоднос, ты биоднос, я да кривин космос, я да кривин космос.

ты, Джурджа? Шо ты, Джурджа? Шо ж ты, микимоно, шо ж ты, микимоно? Нисам Леннон, нисам Леннон, ни ты, Йоко Оно, ни ты, Йоко Оно.

Я сам фраер без покрича, без талента и мишича, ал не могу без ича и пича и послушных владича.